Дога е увертура. У нас самие долги е увертури во всем мире. А теперь начну петь. Внимание. А, уже я имел. Ничего. Теперь, внимание.